снова теплый ветер скор дарил любовь. Как будто слышу я свой двор и голоса.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон,

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Восток ФМ. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для лиц старше 16 лет.

она обнимает нас крепче, чем люди мысли. Я ловлю этот знак, мы не просто случайно пересекли в жизни. Ты моя гладь и волна, лечит меня твоя улыбка и твои слова.

Восток ФМ. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором.

бьется гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал хладным.

Восток-ФМ. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16.

Восток FM. 1001 хит.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Кайфуй с нами! Это Восток ФМ!

0: Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Реклама. Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
1: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
0: Реклама на Восток-ФМ.
2: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8.
0: Реклама. Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезд, расчет, консультация. Монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8-999-099-4000.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
4: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
0: Реклама на Восток ФМ.
5: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Реклама.
1: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7-903-426-4200.
2: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
3: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И подписывайтесь на заборочку. ОГН-32-47-03-41-28.
4: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусные.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
5: «Автовкусные.» Нальчик, Кирова 1Д. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
6: ООО «КИТ», «Агрнип» 124-070 и 018-05.
7: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
8: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Level».
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
11: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
12: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8.
0: Реклама. Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8 999 099 4000.
2: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49 61 51. 49 61 51.
3: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание. После уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями. Футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8 938 081 58 48. Путь к Олимпу начинается здесь.
4: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8 938 003 40 00.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Санаторий «Синдика». Ваш отдых в лучших традициях кавказского гостеприимства. Комфортные номера, изысканная кухня и современный лечебно-оздоровительный центр. Все для восстановления сил и гармонии. Уже более 20 лет мы создаем атмосферу, в которую хочется возвращаться. Санаторий «Синдика». Отдыхайте красиво, заботясь о здоровье. Нальчик, Пирогова 1. Справки по телефону. 8 800 228 98 49 25 20. 5.
7: Возрастная категория 0+. ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Восток ФМ.
8: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.
0: Восток ФМ. 1000

0: На этой неделе в шоу «Восточный экспресс».
1: Друзья, я продолжаю морскую тему. Настаиваю на том, что майские можно где-то отдохнуть. Короче, у морских звезд нет мозга. Но у них есть нервное кольцо, которое отвечает за движение вот этих лучей. Щупалец, да? Короче, мне кажется, комплимент, но ты звезда морская. Теперь очень оскорбительно звучит.
2: Он действительно звучит прямо оскорбительно. Не хотелось бы, знаете, морской звездой быть вот...
1: Безмозглой.
2: Безмозглой.
0: Новый рейс в понедельник в 7 утра на Восток-ФМ. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
0: Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
1: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.
2: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «Сезе Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162. Телефон 8-800-351-1003.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика». Город Нальчик. Калинина, 80.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Бруксервис». «Бруксервис». У нас вы найдете АМК «Декоративные покрытия», декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
2: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8.
0: Реклама. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8-999-099-4000. ООО «Машукстрой». ОГРН 122-070-3051-73.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Папа любит колбасу.
2: И, конечно, маму.
1: А я наггетсы люблю. Ну и маму с папой.
2: Мама любит курочку.
0: И, конечно, папу.
1: Очень любимые продукты от домашних правил.
2: Домашние правила от кабардино-балкарской птицефабрики – это правила создания вкусных и свежих деликатесов из натурального мяса. Колбасные изделия и полуфабрикаты из отборной говядины, птицы и баранины сделаны по стандарту халяль и сертифицированы.
1: Домашние правила. Вкусно по-домашнему.
3: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7 903 426 4200.
4: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
5: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
6: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Новый хит на Восток ФМ. Близкий. Дела, дела.
1: Я в работе, у меня план. График плотный тут и там. Я серьезный музыкант. Но я

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
0: Реклама на Восток-ФМ. 8-495-925-3317. Arrivato su mi mannatana.

0: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
1: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.
2: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И
3: Санаторий «Синдика» предлагает санаторно-курортную программу для вашего здоровья и восстановления. Современные методики, опытные специалисты и эффективные процедуры. От бальнеологии до ЛФК и массажа. Здесь о вас позаботятся в лучших традициях курортной медицины. Санаторий «Синдика». С заботой о вашем здоровье. Нальчик, Пирогова 1. Телефоны 8 800 200 28 98 72 00 45.
4: Возрастная категория 0+.
5: ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Восток-ФМ.
6: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8.
0: Реклама.
2: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
3: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
4: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
5: Телефон 8-800-351-1003.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
0: Реклама на Восток ФМ.
8: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
0: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
3: Юлианна Караулова.
2: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
1: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание. После уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями. Футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.

0: одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
2: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
3: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
4: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1Д. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
5: ООО «КИТ», «Агрнип» 124, 070 и 018, 05.
6: Магазин «Асюг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 8-717-16-36. «Асюг Шина». Ждем вас в гости.
7: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно, небольшой дождь, ветер восточный 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 8.
0: Реклама. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+. Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. Итак,
2: Ветеринарная клиника ТИКА. Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника ТИКА, город Нальчик, Калинина, 80.
3: Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезды, расчет, консультация. Монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8-999-099-4000.
4: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
5: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
6: Кабардино-Балкарская птицефабрика «Селение Кахун» приглашает на работу мужчин и женщин в колбасный цех и цех упаковки на должности операторов и упаковщиков. Высокая заработная плата, полный социальный пакет, трансфер до предприятия и обратно. Справки по телефону 8-905-435-66-99. 8-905-435-66-99.
0: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 229001. Вайкино на Восток ФМ. Белое солнце пустыни. Режиссер Владимир Мотыль.
7: Абдулла, таможня дает добро.
0: Жен Абдуллы играли непрофессиональные актеры. Научная работница, баскетболистка, продавщица. Только три жены были профессиональными актрисами. Вайкино. Вспоминаем легендарные.

Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин.

0: сайте prote.world. Категория 12+.
1: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

Майские праздники, подход номер 3. Да, если кто запутался, 3 мая сегодня, воскресенье, а значит, ни слова о работе и все мысли только об отдыхе. Я, Миша Азаров, тоже отдыхаю с тобой. Привет, а вот музыка пусть поработает на нас. Тэшер, Triple MX, Мустафа Сандал, наслаждайся.

Наконец пришло то время, когда можно смело устраивать танцы на улицах городов, на набережных, в парках и не бояться, что замерзнешь. Весеннее, даже почти летнее тепло пришло в столицу. Контраст огромный. В начале недели снег и холодный ноль. А сегодня обещают до 21 градуса и только солнце. К середине следующей недели до 25 даже не верится. Лучше не буду ничего говорить, дабы не сглазить случайно. Я ведь могу, сам того не ожидая. Давай просто наслаждаться продолжением уикенда и зачетным саундом на все случаи жизни. В этом часе с нами яркая во всех отношениях Тейлор Свифт. The Fate of Ophelia. Красота, да и только. Добавим еще дэнс-ритмов Sony Fodera. Качающая Think About Us. Ну а финиш часа подарит приятную встречу. Это грузин. Это грузин, известный музыкальный грузин. Ждет всех, кто с нами. Сосо Павлиашвили уже готов высыпать порцию майских комплиментов на Восток FM.

0: Реклама.
1: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «Сезе Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Санаторий «Синдика» приглашает гостей и жителей города пройти обследование на новом американском ультразвуковом аппарате премиум-класса по следующим направлениям. Щитовидная железа, шейные лимфоузлы, молочные железы, органы малого таза, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, почки, надпочечники. СПА-отель «Синдика». С заботой о вас. Город Нальчик, Пирогова 1. Справки по телефону 72-00-45.
5: ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Брук-сервис». «Брук-сервис». У нас вы найдете АМК «Декоративные покрытия», декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
7: Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8-999-099-4000.
0: Реклама на Восток ФМ.
8: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.
0: Вайкино на Восток ФМ. Мимино, режиссер Георгий Данелия.
9: Ларису Ивановну хочу.
0: Массу смешных реплик, ставших поистине народными, Фрунзик Мкртычян придумал сам. Сцена допроса свидетеля Хачикяна в суде – абсолютная импровизация актера.

Австралийский хаус-диджей Сони Фодера в динамиках Восток FM прямо сейчас, слушая его Think About Us, и не скажешь, что любимый жанр у Сони все-таки хаус. Тут как-то все более позитивно, что ли. Но нашему уху такой саунд заходит более чем, особенно в разгаре майского уикенда. Продолжаем отдыхать и наслаждаться любимой музыкой. Далее я подготовил тебе треки Тейлор Свифт, Конфуза, Дэна Балана. Они уже не за горами, дождемся.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8.
0: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
2: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 320-874-600-304-749.
3: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
4: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
5: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162.
6: Телефон 8-800-351-1003.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
2: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
3: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: поклонники Тейлор Свифт мужского пола, конечно, сейчас в расстроенных чувствах, ведь их богиня выходит замуж. Ну, наконец. Избранник Тейлор Трэвис Келси, профессиональный игрок в американский футбол, а свадьба их назначена на начало июля. Будет хороший повод поздравить молодоженов и, конечно, посмотреть фотки с церемонии. Тем более, пока еще мисс Свифт выбрала винтажный образ из середины 50-х. Я уже хочу увидеть это. Ну а пока давай заглянем в плейлист Восток ФМ и увидим, кто ждет нас далее. В нем тоже красиво. На финише часа Эд Ширан и Сосо Павлиашвили.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925 33.

То, в чем я не могу себе отказать, это что-то вкусное и сладкое. А ведь сегодня отмечают праздник те, кто умеет создавать сладкие шедевры. День кондитера на календаре. У меня есть такие знакомые. Поздравляю. И высылаю ему с презенты. Минелли, Сивиль Стинг, Лави.

0: Парный образ и стилистика 80-х, вот немногие составляющие этого музыканта, и если со временем тут все понятно, ну, ностальгия, все дела, то нуар и черные оттенки серого — это точно не про сегодняшнюю московскую погоду. За окном солнце, ну а в эфире Восток FM Коста Лакоста, который топит за ночь даже на экваторе воскресенья. Для нас же время суток роль пока не играет, ведь мы уикендом наслаждаемся, он продолжает. И делает он это под лучший саунд. На просторах этого часа появится с пляжными танцами Араш. Араш и его история Эйс Муна, ранее один из топовых каверов на легендарную Аишу. Команда Outlandish на подходе, а финиш часа перенесет нас в Армению. Перенесет и подведет хит-параду звезды Востока. Они уже в следующем часе, но пока музыка и только отличный настрой. Я Миша Азаров, всем привет!
1: Реклама.
2: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
4: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
5: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
6: ООО «КИТ», «Агрнип» 124, 070 и 018, 05.
7: Реклама на Восток FM. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

в тему ночи. То Кост Лакост ранее, то сейчас Даша и Раса, Baby Tonight с приветом из танцевальных 90-х. На Восток ФМ играет музыка всех времен и поколений, поэтому рада услышать девочку ночи еще, но гораздо раньше в наших динамиках муз-истории Пицца и Джарахова, Раша и проекта Cascape, кстати, тоже недалеко от ночи, новинка After the Night, скоро!

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8.
0: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наши приложения в App Store и Рустор.
2: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-74-600-304-749.
3: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. Телефон 8-962-772-12-22.
1: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7-903-426-4200.
4: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
0: Реклама на Восток ФМ.
6: Телефон рекламной службы в Нальчике 229001.
0: Вайкино на Восток ФМ. Мимино, режиссер Георгий Данелли.
7: Я так хохотался!
6: Эпизод с молодым адвокатом режиссер взял из биографии своей старшей дочери, когда она закончила юридический институт и начала практику. Первым ее подзащитным стал внушительный рецидивист. Когда адвоката впервые оставили один на один с подзащитным, девушка от волнения забыла все, чему учили в институте, и выглядела так испуганно, что рецидивист сам начал ей подсказывать, что она должна у него спрашивать. Режиссер дал героине Марины Дюжевой имя своей дочери – Светлана Георгиевна. Вайкино. Вспоминаем легендарные фразы из любимых фильмов на Восток ФМ.

0: дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех, я вспоминаю урок, это тоже пройдет.
1: Все уроки и все работы, это все завтра, но даже и они пройдут, потому что не за горами вторая волна праздников, только неделю потрудиться и снова майский релакс. Ну а наш Дэн Ковали изъявил желание в следующем часе отработать все по высшему разряду. Хит-парад «Звезды Востока» уже готов, слушаем через 10 минут, а я, Миша Азаров, вернусь сразу после. Не теряемся.
2: Реклама. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+. Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

Золотые хиты Восток FM. Песни, проверенные временем.

0: Ну вот они и настали, долгожданные майские праздники. Жители столицы их себе, конечно, не совсем такими представляли. Ну да ничего, не страшно, вторая часть майских вроде как будет жарче, суше. И, кстати, в следующую пятницу мы тоже, несмотря на короткую рабочую неделю, встречаемся и подводим музыкальные итоги. У нас все по плану. Дэн Коваля здесь, на базе. Отправляемся на встречу двадцатки лучших. Напомню, кто лидировал в финале апреля.
1: Лидеры прошлой недели.
0: До третьего места неделю назад добралась Ava Max. На второй строчке чарта в прошлый раз находились Элвин и Эльбрус. Лидировал же в нашей двадцатке Holy Flame. Ну а теперь обновим наши данные. Старожил нашего чарта долгожил.

кто же займет место трека «Done Your Gidden»? Тот, с кем мы распрощались неделей раньше. Помнишь, как выпроваживали Матвея Мельникова из хит-парада? Помнишь? Так вот, он взял себя в руки и камбэк готов. Намек на нас. Новый хит Мота залетает на 20-ю строчку.

До начала масштабной сольной карьеры София Риес снималась в мексиканских сериалах, принимала участие в озвучке и появлялась в проектах на стриминговых платформах. Ну то есть было бы странно, если бы и ее сольный проект также бы не выстрелил. А еще странно, почему такое падение на минувшей неделе претерпел ее хит «Not You». Сегодня эта работа лишь на 19-й позиции нашего чарта.

Одну красотку Егор Крид меняет на другую. Сейчас он сосредоточен на раскрутке нового хита под названием «Карма», который исполняет вместе с Сивиль. У них даже на этой неделе, кстати, клип вышел. Рекомендую. И где-то в сторонке сидит, грустит Мона. Их работа на кольцевой меняет 16-ю строчку на 18-ю сегодня.

Ничего не изменилось в местоположении этой троицы за прошедшую неделю. Но окей, один шаг вперед сделан, но один это не пять. Мы видели их и более стремительное приближение к вершине чарта. Роза Зергерли, Абдулхамид и Кадыржан закрывают апрель на 17-м месте.

0: Как-то непривычно его видеть в этой каюте нашего восточного лайнера, а не на верхней палубе. Но что поделаешь, трек уже почти что год в хит-параде. Подмосковная рыжая львица, номер 16.
1: 16 место.

Самый громкий слух, который преследует лирика уже несколько лет, это его возможный роман с певицей Зиверт. Почему так думают? Сейчас будем разбираться. Да просто они проводят вместе огромное количество времени. В студии, на съемках, на отдыхе, посвящают друг другу трогательные посты в соцсетях и имеют невероятную химию в совместных клипах. Продолжаем следить за этой парочкой. Официально пока что друзей, или все-таки там имеется лав какой-то. Трек «Oh My Love» имеется в нашем чарте, и сегодня он на 15-м месте.

0: Всего две недели понадобилось Дэвиду Гетти, Теду Свимсу и Тонс энд Ай, чтобы так далеко уйти от пьедестала восточного почета. А ведь когда-то у них была бронза. А что же сейчас? А сейчас лишь 14-е место.
1: 14-е место.

0: Ну скажите мне, есть ли что-то более актуальное на этой неделе, чем трек Эльбруса Джанмирзоева, который называется «Весенний снегопад». Эльбрус, сделай просто. Просто весеннюю песню. Ну, чтобы без снегопада, ему как-то прям, знаешь, не хочется больше. Эльбрус, видимо, уже услышал и сделал «Весеннее». Так называется его новая песня. Давай ее запремьерим прямо сейчас на Востоке.
1: Премьера на Восток FM.

Валико Алексанян хотел поступать на актерский факультет в ВГИК, но выбрал техническую специальность, чтобы не обременять родителей дорогостоящим платным обучением. Думаю, что теперь Валико, который стал именоваться АВГ, зарабатывает столько, что может учиться где угодно и на кого угодно, и за сколько угодно. Но надо ли оно ему теперь? Теперь он чуть ли не главный хитмейкер страны. АВГ и Согдиана уходят на майские праздники с 13-м местом нашего чарта в кармане.

Группа BTS переместилась на американский континент. Парни открыли американскую фазу своего мирового турне в поддержку нового альбома. И концерты не проходят без траблов. Напомню, их тур стартовал недавно, 9 апреля, на стадионе Гоян в Южной Корее. Первые концерты в Сеуле запомнились фанатам тем, что участники выступали под проливным дождем. И вот теперь уже во Флориде произошел небольшой технический сбой со звуком, за что Джанкук позже, кстати, извинился перед фанатами. Но это прям хороший поступок с его стороны. Дальше надеюсь, что у них все пойдет ровнее. Swim трек передвигается с 19 на 12 место нашего чарта.

0: Новый роман с одним известным в музыкальных кругах молодым человеком Нюша вроде как официально не подтверждала. Но фото в соцсети с его татуированной рукой случайно все-таки выложила. И теперь не понимают, а чего это вдруг все их обсуждают? Ну, действительно, с чего бы? Просто мужская рука. Что тут такого? С кем такое не бывает? Трек «Непогода» у нас сегодня на экваторе чарта.
1: 11 место.

0: Привет слушателям Востока, меня зовут Полина Чили, и сейчас я расскажу про три трека, которые я добавила к себе в плейлист. Первый трек – драма «King Stoppin». Стильная музыка от популярных танцоров, которая должна играть на всех тусовках.
1: Просто так топчем пол под собой, я тот, кто сегодня точно заберет домой тебя.
0: Вторая песня – «False Mountain at My Gates». Песня с масштабным стадионным звучанием, под которой хочется бежать под дождем и влюбляться. Третья песня Полина Чили «Лети» – мой последний релиз о свободе. Вместе с этой песней мы отпускаем людей, ситуации и больше не держим.

0: Реклама.
1: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
2: Телефон 8 800 351 1003.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
5: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ООО «СЗ Level».
6: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание, после уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями, футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
7: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
8: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
9: Реклама на Восток-ФМ.
10: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Токопэм представляет 20 самых ярких хитов недели, которые выбрали вы. Топ-чарт «Звезды Востока».
1: Ну ты ведь помнишь, что мы все еще не закончили, что лучше у нас впереди? Это хит-парад «Звезды Востока». Ровно два десятка главных треков «Востока» на этой неделе. Сейчас расскажу, кто попал выше эшелон нашего топа. Открывает первую десятку Джонни.

Вот мы и добрались до бронзового призера прошлой недели. Как же так, Эйва, как же так? Отказалась от своей знаменитой асимметричной стрижки и резко акции пошли вниз. Don't Click Play. 9-е место.

А этот дуэт, наоборот, смог еще немного подтянуться вперед. Казалось бы, всего два шага вперед, но у кого-то и этого нет. Правда? Эйва Макс, подтвердишь? Аслан и Малинка залетают в майские на 8-м месте чарта.

0: Люся Чеботина отметила свой ДР в прошлые выходные, а мы всю неделю смотрели фоточки с этого события. Певица отпраздновала 29-летие громкой вечеринкой в Москве. Праздник посетили Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Жасмин. Со сцены выступал Дима Билан, а гостям вынесли торт с хрустальным декором. Именинница появилась перед гостями в черном мини-платье и в бриллиантовом колье. В общем, выглядит на пятерку, а занимает у нас тут семерку, седьмую строчку чарта «Звезды Востока».
1: Седьмое место.

0: сторону Джакарты.
1: Чартерный рейс на Восток ФМ.
0: Среди самых популярных треков Индонезии Backstreet Boys Shape of My Heart. В рейтинг самых прослушиваемых синглов Индонезии залетели

0: Восток FM. Тут решают твои лайки. Хит-парад «Звезды Востока». Восток FM. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8.
0: Реклама.
2: Превратите дом в произведение искусства вместе с Брук-сервис. Брук-сервис. У нас вы найдете АМК декоративные покрытия, декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу: Шагенова 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
3: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города, проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
0: Реклама на Восток FM.
2: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: КПМ представляет 20 самых ярких хитов недели, которые выбрали вы. Топ-чарт «Звезды Востока».
1: В номинации «Скачок недели» у нас сегодня сразу два победителя. Оба совершили восхождение на Восточный Олимп сразу на 9 музыкальных метров вперед. Первый из этих двоих — Эбен с треком «Hollow».
0: Шестое место.

0: 1 майского, напомню я тебе, распечатывают братья Гаязовы.
1: Пятое место.
2: Громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в воду, как на чайке, и нас с тобой, они качали.

0: после концерта в России Эмриал Тук уже не будет прежним, потому что он узнал, что это такое. Что такое матрешка? Артист стал коллекционировать матрешек. Сейчас в его коллекции уже около 7 экземпляров. Приезжай еще, подарим 8-ю.
1: 4-е место.

0: продолжают радоваться жизни братья Гаязовы. И про нас, кстати, с тобой тоже не забывают, радуют новинками. Давай самую горячую, свежую послушай прямо сейчас. Называется трек «Фиеста».
1: Премьера на «Восток».

0: Концерт в Оренбурге запомнился зрителям неожиданным дуэтом. Маленькая фанатка сама поднялась к артисту, и тот предложил ей спеть вместе. Девочку зовут Милана, ей 3 года, и она ничуть не растерялась и уверенно исполнила песню «Татарка». Зрители аплодировали юной певице, а Элвин Грей подарил ей футболку с автографом. «Милота недели» — в этой номинации он стопудовый победитель. Ну и бронзовый призер, кстати. Элвин и Эльбрус меняют 2-е место прошлой пятницы на 3-е сегодня.
1: 3-е место.

0: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Реклама на Восток ФМ. 8-495-925-3317.
2: Хочет, вижу, хочет слушатель Восток ФМ танцевать. Я услышал твой запрос, иначе бы трек Brax XTN не взлетел бы так высоко, будучи всего третью неделю в нашем чарте. Плюс 9 позиций за минувшие 7 дней. Paid to Exist. Серебро недели.
1: Второе место. I'm paid to exist.

перед тем, как мы узнаем, кто же сегодня царь Восточной горы, кому достанутся золото, корона и звание звезды Востока, давай вспомним, кто и вообще какие места занял в нашем чарте. Двадцатое место. Мод «Намек на нас».

0: 18 место. Егор Крид и Мона на «Кольцевой».
1: İstediğim sevilen oğlum yolunu gözledim.
0: 17 место. Роза Зергерли, Абдулхамид и Кадыржан. «Истыдим».
2: Подмосковная рыжая львица. Посмотри мне в глаза, улыбнись.
0: 16 место. Султан Лагучев, «Подмосковная рыжая львица». Пятнадцатое место. Лирик, «Oh My Love». Четырнадцатое место. Дэвид Гетта, Тедди Свимс, «Tones and I», «Gun, Gun, Gun».
3: Сердце болит, бьется, стучит, мое сердце горит, только не гается.
0: Тринадцатое место. АВГ и Согдиана, «Сердце, магнит». Двенадцатое место. BTS, «Swim».
4: Никуда, никуда нельзя укрыться нам.
0: Одиннадцатое место. Нюша, «Непогода».
5: Тебе лечу, пролетаю над горами, тучами мчу, я паря над городами.
0: Десятое место. Джонни, «Лечу».

На сегодня все. Не забывай, что голосовать за свои любимые треки ты можешь прям-таки с этой самой секунды. Мы начинаем новый обратный отчет. Хит-парад «Звезды Востока» прощается до следующей майской пятницы. Если сегодня ты попал на самый финал выпуска, ну, так и быть, повторю специально для тебя. Все и всех. От Мота и до Холи Флейма. Воскресенье в 14 часов. Дэн Ковалия. До встречи на Востоке.

не утонул, а наоборот всплыл на поверхность. На вершину звезд Востока и сделал это уже не первый раз. Holy Flame снова в лидерах, красавчик. Ну а мы тоже красавчики, продолжаем отдыхать и праздновать 1 мая. Я Миша Азаров, вновь у руля, со мной Go Artur, Pitbull, вперед!

правда светит и станет еще ярче на следующей неделе. В Москве какие-то запредельные плюс 25 обещают. Надо пользоваться случаем и гулять, отдыхать, танцевать. В общем, проводить время так, как хочется именно тебе. Мне, например, хочется прямо сейчас рассказать всем, кто ждет нас по музыке в этом часе. Там очень красиво, зацени сам. Услышим танцевалку Боба Синклара. I Can't Wait, Dance Feet Skyzy, а ранее же для всех цариц, и не только Анна Анатольевна Асти. Ну да, можно и так, конечно, выходные все-таки, ну а на финише часа нас ждет золотой хит Восток FM. А еще в наши уши зайдут Тони Марино, Йоргос Мазанакис, Айдын Куртоглу и многие другие. Это Восток FM, делай звук громче.

0: Реклама.
1: Папа любит колбасу.
2: И, конечно, маму.
1: А я наггетсы люблю. Ну и маму с папой.
2: Мама любит курочку.
3: И, конечно, папу.
1: Очень любимые продукты от домашних правил.
2: Домашние правила от Кабардино-Балкарской птицефабрики – это правила создания вкусных и свежих деликатесов из натурального мяса. Колбасные изделия и полуфабрикаты из отборной говядины, птицы и баранины сделаны по стандарту халяль и сертифицированы.
1: Домашние правила. Вкусно по-домашнему.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
6: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
7: ООО «КИТ», Агрнип 124, 070 и 018, 05.
8: Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8-999-099-4000.
5: ООО «Машукстрой». ОГРН 122-070-00-51-73.
0: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Раз пошло такое дело, давай заглянем в акваторию Тихого океана, где расположились уютные острова Боро-Боро, одно из любимых мест отдыха Джастина Бибера, Тим Кардашьян и даже в свое время Владимира Семеновича Высоцкого, что сейчас сложно представить, но так и было, говорят. Кстати, по градусам на Боро-Боро сейчас плюс 19, потому что ночь, так что у нас в данный момент точно теплее. А теплее в том числе от горячей музыки Восток-ФМ. С ней продолжаем воскресенье. Тони Марино, Боб Синклар и Кайза зайдут скоро, не прозевай.
1: Восток ФМ. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10.
1: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наши приложения в App Store и Рустор.
3: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
4: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Level».
5: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7-903-426-4200.
6: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Как же четко этот парень ловит армянские вайбы. В интернетиках мы находим инфу, что Тони Марино живет и творит в Нью-Йорке, что в США, но что-то мне подсказывает, что связь со страной Сивана и розового туфа у него точно есть. Мы же на связи с треками, которые будут закрывать этот час. Один из них — Хабиби Кенди Жирака, он уже заряжен.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Шаман. Это любовь.
4: Стас Михайлов.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток FM.
1: 1001 хит.
0: В Нальчике 4 часа дня.
2: Если сегодня тебе приходит спама больше обычного, не удивляйся, даже спам отмечает ДРН. Он как раз сегодня. Хорошо, что на Восток FM спама ноль, зато отличное звучание всегда. На старте часа Эдвард Майя, Саша Лопес, Portugal The Man, Хелена, Rush, погнали! Погнали!

0: У нас прям экскурсия по миру, последний час получается, то Бора-Бора, затем Армения, теперь вот Балканы, а куда дальше? В направлении рабочей недели, хотелось бы сказать, но давай пока не будем об этом, воскресенье все-таки в разгаре, есть время на все недоделанные задачи, да и чтобы на отдых время тоже хватило. Добавим новые порции саунда, что... Да, чтобы протекало все у нас как по маслу. Конечно, с нами скоро. Одна из последних версий на нетленку Аиша. Это Алексайт и Ники Фом. Скоро появится, но раньше с нами Мод и Доуз. Это настоящий трек на десяточку, однозначно. Вот так будет звучать финиш часа. Это мы знаем, это Сосо Павлиашвили, который, кстати, также ближе к концу часа поднимет мудрый кавказский тост. Да что я буду говорить, ты дождись и все сам услышишь.
1: Реклама.
2: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
3: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «Сезе Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162. Телефон 8-800-351-1003. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: восток или в каком другом направлении отправились наши утренние звезды Гарик Авакян и Наиля Шахова. Но если ты завтра утром включишь Восток ФМ и их не услышишь, то не удивляйся. Ребята в небольшом отпуске на неделю, но зато будет тебя по утрам, теперь будет Дэн Ковали. Думаю, у него должно получиться. Ну а что получится точно у меня, это зарядить в нашу музыкальную обойму хиты, которые продолжат праздничный уикенд. Adios Lipido Juanesa, Наиша от Алекса Альте, Ники Фо, а также МРЛ Тук и его Инчи Гивим уже на горизонте.
1: Восток ФМ. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10.
1: Реклама. Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
3: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Все барышни Востока примыкают ушами к радиоприемникам, когда он звучит он, звезда зимородка Эмре Алтук. И кино, и музыка — это все его стихи. Новинка Инчи Деби на Восток FM сейчас. Если нравится, голосуй на восток.фм, тогда турецкий краш точно тебе улыбнется.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
3: Юлианна Караулова.
2: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+. Реклама на Восток FM. 8 495 925 33 17.

0: Восток-ФМ представляет. «Тысяча и один тост» на Восток-ФМ. В роли тамады Зосо Павлиашвили.
1: Настоящий мужчина – это тот, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Так давайте выпьем за то, чтобы на жизненном пути женщин встречались только настоящие мужчины.
0: «Тысяча и один тост» на Восток-ФМ.

0: Восток FM.
1: 1001 хит.
0: В Нальчике 5 часов дня.
2: Вечер третьего выходного дня стартовал. Надеюсь, настроение у всех достигло космических высот, и это главное. Но Восток FM и далее будет поддерживать этот вайб. Делаем это музыкально в новом часе Питбуль, Оффенбах, Султан Лагучев. Крути звук на максимум.

0: Ростовский метромост снова выдает базу. В этот раз на нем слова «весна», «выходные», «что еще надо для счастья». Вот и в чем он не прав. Ха, как всегда, молодец, а если добавить любимую музыку, то настрой 100% будет еще ярче, чтобы затмить своим позитивом всех окружающих. Давай я тебе в этом помогу и залью в уши классный саунд. В этом часе Биби Рекса, Faceless и New Religion. Это активные ритмы, а вот с намеком на спокойствие ранее история Calm Down. Как помнишь тот мем с лемуром Узбагойзя? Вот Calm Down как раз в тему. Ну а финал часа тоже будет активным. Это Ширин и Сабри Алил, а это Восток FM. Меня зовут Миша Азаров, всем привет!
1: Реклама. Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусные.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем. «Автовкусные.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
2: ООО «КИТ», Агрнип 124, 070 и 018, 05.
3: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7-903-426-4200.
4: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
5: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ООО «СЗ Level».
6: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
7: Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезд, расчет, консультация. Монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8-999-099-4000.
8: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
9: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-1222.
10: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
1: Реклама на Восток FM. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: песня «Строить и жить помогает», как в 30-х у Утесова. Элвин Грей живет примерно таким же принципом «Ла-ла-ла» в наших восточных динамиках прямо сейчас. Кстати, трек, который и в лидерах звезд Востока успел побывать. Так что легенда, можно сказать. Ну а далее с нами тоже будет не одна легенда. Это Биби Рекса и Фейслесс, легендарная «Инсомния» в новом звучании. А еще кумир 90-х Сергей Жуков «Руки вверх». Услышим его фит с «Бахти», «Жигуленок» через пару коротких.
1: Восток FM. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10.
1: Реклама.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
5: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
6: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Брук-сервис». «Брук-сервис». У нас вы найдете АМК «Декоративные покрытия», декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
8: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
9: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
10: Телефон 8-800-351-1003.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Восток-ФМ.
12: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: потому что правильно, хватит это терпеть. А я хочу сказать, что Биби Рекса нам нравится именно такой, музыкальный и танцевальный. Хит 90-х в новом звучании New Religion, чтобы энергии хватило до понедельника точно. Ну и на этом дэнс-моменте я, Миша Азаров, твои уши покидаю, но завтра обязательно вернусь. Жди и аривидерчи.
1: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+. Реклама на Восток ФМ. 8-495-925-3317.

0: Восток ФМ представляет. Тысяча и один тост на Восток ФМ. В роли тамады Зосо Павлиашвили.
1: Одна грузинка приходит домой и с возмущением говорит мужу: «Валико, ты представляешь, наш сосед поменял свою жену на породистого коня. Ведь ты бы никогда не сделал этого, дорогой». «Ну что ты?» – отвечает Валико. «В крайнем случае на иностранный автомобиль или бутылку старого грузинского вина. Так выпьем же за наших любимых женщин, которые ценнее любого породистого коня, красивее любой иномарки и слаще любого старого вина».
0: «Тысяча и один тост» на Восток ФМ.

0: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
1: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.
2: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год. В классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание. После уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями. Футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
3: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И так, это Шанин Заворович, ОМ 32-47-0-3-41-28.
4: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
5: Ищите особенный подарок? Подарочные сертификаты спа-отеля «Синдика». Это эмоции, отдых и забота о здоровье. Выберите номинал и подарите близким возможность пройти спа-процедуры, лечебные программы и расслабиться по-настоящему. Санаторий «Синдика». Дарите заботу. Нальчик, Пирогова 1. Телефон 72-00-45.
6: Возрастная категория 0+. ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
0: Реклама на Восток ФМ.
8: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10.
0: Реклама.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города, проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
2: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Бруксервис». «Бруксервис». У нас вы найдете АМК «Декоративные покрытия», декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
3: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
4: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ООО «СЗ Левел».
5: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: На этой неделе в шоу «Восточный экспресс».
1: Изъяден межгалактический космический факт. Смотрите, хвост у кометы всегда направлен от Солнца, независимо от направления их движения. Представляешь, вот этот аппарат, который несется, а у него выхлопная впереди, вот так джин-джин делает вообще.
2: Это что за аппарат?
0: Новый рейс в понедельник в 7 утра на Восток ФМ. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день. Заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
0: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Реклама на Восток ФМ. 8-495-925-3317.
6: И снова теплый ветер скор дарил любовь. Как будто слышу я свой двор и голоса.

0: Реклама. Альфреско – ресторан европейской и кавказской кухни с итальянским акцентом. Ароматная паста, сочное мясо, отличные напитки и атмосфера, в которую хочется вернуться. Альфреско – вкус, который объединяет. Спа-отель «Синдика», город Нальчик, Пирогово 1. Бронь столов плюс 7-963-280-28-00. ООО «Кабалкин Турист».
1: Кабардино-балкарская птицефабрика «Селение Кахун» приглашает на работу мужчин и женщин в колбасный цех и цех упаковки на должности оператора. Операторов и упаковщиков. Высокая заработная плата, полный социальный пакет, трансфер до предприятия и обратно. Справки по телефону 8-905-435-66-99. 8-905-435-66-99.
2: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
3: Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8-999-099-4000.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
2: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7-903-426-4200.
3: Реклама на Восток-ФМ.
4: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10.
0: Реклама.
2: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162.
3: Телефон 8 800 351 1003.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом, обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
7: Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8-999-099-4000.
8: ООО «Машукстрой». ОГРН 122-070-00-51-73.
0: Реклама на Восток ФМ.
9: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: На этой неделе в шоу «Восточный экспресс».
1: Молодое поколение предпочитает женщин постарше. Причина в том, что ровесницы для них слишком токсичные, понимаете? Молодые парни считают своих сверстниц тарелочницами с высокими требованиями и раздраженными феминистками, которые постоянно критикуют их и не идут на контакт. Со взрослыми женщинами все куда проще, да, сыночек? Они говорят, с дамами постарше легче строить отношения.
2: Вот в чем дело.
0: Новый рейс в понедельник в 7 утра на Восток-ФМ. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
0: Реклама на Восток-ФМ. 8-495-925-3317.

0: Восток ФМ представляет. «Тысяча и один тост» на Восток ФМ. В роли тамады Зосо Павлиашвили.
1: Издавна на Кавказе мужчину и женщину уподобляли двум нотам, без которых струны человеческой души не дают правильного, полного аккорда. Так давайте выпьем за женщин, которые, дополняя нас, рождают небесную музыку.
0: «Тысяча и один тост» на Восток ФМ.

В Москве 8 часов вечера. Пати на хате. Стартует «Пати на хате» по выходным в 20.00. Лучшие танцевальные хиты и вайб отпуска на Восток-ФМ. Не пропусти и собирай друзей на «Пати на хате».

0: Время наводить движение. Восток ФМ. Пати на хате.
1: Нам качали громко чайки. И не случайно. А причалы бьются вон. Как на чайке. И нас с тобой. Они качали. И в море.

0: время наводить движение. Восток-ФМ. Пати на хате. Реклама.
1: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи: качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес: город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И так, если шарится врач, ОМ 32-47-0-3-41-28.
2: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусные.». Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
3: «Автовкусные.». Нальчик, Кирова 1Д. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
4: ООО «КИТ», АГРНИП 124-070 и 018-05.
5: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
6: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Level».
0: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Танцуем с кайфом на Восток ФМ. Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10.
0: Реклама.
2: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города, проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Круглосуточная эвакуация авто. Быстро, бережно, надежно. Телефон плюс 7-903-426-4200.
0: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Реклама. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Шаман.
2: Это любовь.
1: Стас Михайлов.
2: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10.
0: Реклама.
2: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
3: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет Пао Сбербанк. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО СЗ Level.
0: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Реклама на Восток FM. 8 495 925 33 17.

0: хочешь бодро просыпаться каждое утро, будто ты на пятизвездочном курорте, и мощно заряжаться на весь день,
1: тогда слушай «Восток FM» и делай громче аква-аэробику.
2: Аква-аэробика начинается прямо сейчас.
0: Твой персональный восточный аниматор «Аква-аэробика» по будням в 7 утра на «Восток FM». Для лиц старше 16 лет.

розы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла, страсть восторг.

0: Настроение отпуск. Восток ФМ.
1: Белла Хадид. Белла Хадид. Белла Хадид. Белла Хадид. Please come to Madrid. Белла Хадид. Белла Хадид. Белла Хадид. Белла Хадид. Белла Хадид.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Восток ФМ. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для лиц старше 16 лет.

Алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Звезд много, а звезда Востока только одна. И зажигаешь ее именно ты. Голосуй за свой любимый трек на сайте восток.фм. И в пятницу в 17:00 мы узнаем, кто окажется на вершине самого солнечного чарта страны. Восточная двадцатка с Дэном Ковале. Каждую пятницу в 5 вечера и в воскресенье в 2 часа дня на Восток-ФМ. Для лиц старше 16 лет.